0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Cantiñas. Pedro Cintas con la guitarra de Antonio García Hijo. Festival Flamenco Joaquín el de la Paula, Alcalá de Guadaíra 2013.